духу, Армагуэны Петрус, Армагуэны Петрус. Мартал упакал, но так он сладился, что мир.